0: a ouvir o baú da AfriRádio.
1: AfriRádio. Americana firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.